Яко возвеличишся дела Твоя, Господи, вся премудрость сотворил Еси.

Пак и послаины рабы множайша первых, и сотвориша им також день. Последи же посла к ним сына своего глаголя, усрамятся с

И еще молимся, Господи, не нашим блаженнейшим митрополитену Хрию, Господи, не нашим, высокопреосвященнейшим митрополите Феодоре Евсей, во Христе братии нашей. Еще молимся, Бог, храни мой стране нашей, да стихи воинстве ее, да тихое безумовное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Еще молимся в братьях наших, священницах, священниках,

Еще молимся блаженных и преснопамятных святейших патриарших православных и создателей святого храма со всех прежде почивших, отцих и братьев, где лежащих и повсюду православных. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов, рабов Божьих, братьев,

дабы мир и тишину вселит в землю нашу украинскую, и избавит нас от всякого врага и супостата. Серцем сокрушенным взываем Тебе, Господи, источниче любови милосердия, великодаровитый защитниче наш, скоро услыши милость.

Ищем, молимся, упокоение души усопших рабов Божиих, блаженнейшего Владимира, блаженнейшего Дорофея Николая, митрополита Николая, схиархи Мадрита Ива Марии, романаха Алексея Марии, и всех поминаемых нами в покоении, поминаемых в сорокаусти, и воинов на поле брани убиенных за верю Отечество, о еже проститися и всякую.

вірую, Господи, і сповідую, яко ти єси воістину Христос, Син Божий, ваго, пришит мир грішний, я спасти от них же первый єсть аз. І що вірую, якось я саме щасное тіло Твоє, і сіє щасная кров Твоя. Молюся Тобі, прости мне при решении, вольно и невольно, ежеслове, ежевдели, ежевидении и неведении, исподобие несуждено причаститися при чистых Твоей тайн, во столение грехов, ежезвично, аминь. Вечере Твоей тайне, дни Сыни Божий причастниками я прими, не Богом Твоим тайну повим, не лобзанье Ти дам яко Иуда, не яко розбойник исповедую Тя. Пини мене, Господи, во Царстве Твоем, да не в суд или осуждение будет не причащение святых Твоих тайн, Господи, но исцеление души и тела, аминь. Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите.

Благословляй, благословляющий тебя, Господи, освящай на тебя уповающий я. Спаси люди Твоє, благослови достояние Твоє, исполнение церкви Твоє сохрани. Освяти любящий благолепие дому Твоего, Ты Дивос прослави божественную Твою силою, и не остави нас уповающий на тебя. Мир мирови Твоєму даруй церквам Твоїм, священникам воїнству і всім людям Твоїм, яко всякое даяние, благо всяк дар совершен свише есть. Судя Тебе, Отца Святого, Тебе славу, и благодарение, и поклонение.

Еще молимся Господу Богу нашему, дабы призвати и призрити милостивно на отроков наших, детей наших, идущих в школу. Благословение Божие, и не спослати в сердца, в ум и в уста их духа премудрости, разума же благочестия, страха своего, просветити их світом своего Богоразумия, подати нашим дітям силу и кріпость, здатність до прийняття наук, дабы скоро прияти и успішно навикнути божественного закона и его наставлению, а всему благому полезному ученню в школах, дабы преуспевати нашим дітям премудростью, розумом и всеми благими делами в школе, в славу Пресвятого Его имени, даровати дітям нашим здравие, здолгоденствие, сотворити їх способних созиданию к творению, слави церкви своя. Рецем всі, Господи, услыши, и мы.